как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже сака, чорна-бейла писана, а липа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

Как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже сака, чорна-бела писана, а липа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.